раз могу всяка вдяю пильню вауз. Плащом слепа раздаец, пашам груди смелц. Эйцы стикай бриды, пасерст юра стале. Смалка пихла, а укшу прита саулице. Рота смогу всяка вдяю пильню вауз. Плащом слепа раздаец.

0: цел. Рука с магом сака пял его пиню баус. Плащом с найпарасай, с плащом крутый снел.
1: Дзисмас, цим твоя володя.